0: Paradox.
1: Liberen el cassette.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,